0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня облачно, небольшие дожди, ветер северный слабый. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно, небольшие дожди, ветер северный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 15 градусов.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. Центр металлокровли на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
2: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 1940 года во Франции четверо подростков случайно обнаружили пещеру Ласко, галерею наскальной живописи. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На стенах пещеры быки, зубры, носороги, лошади и олени, которым больше 15 тысяч лет. Четверо подростков из города Монтиньяк гуляли и наткнулись на узкое отверстие в скале, пробитое упавшей после удара молнии сосной. Ребята пролезли в узкий лаз и оказались в большой пещере, где в свете фонариков увидели сотни рисунков. О находке друзья рассказали учителю Леону Лавалю, а тот сообщил ученому Анри Брейлю, который как раз скрывался в тех местах от фашистских оккупантов. Брейль первым установил подлинность наскальных рисунков и сравнил находку с испанской пещерой, открытой в конце 19 века, Альтамирой, и заявил, что если та столица пещерной живописи, то Ласко – ее Версаль. В 60-е годы прошлого века галерею наскальной живописи закрыли для посещений. Из-за дыхания многочисленных посетителей рисунки стали разрушаться. Но созданы точные копии пещеры Ласко, и в них туристов водят.
1: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось. Лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы, хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы, возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги, вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможно, также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». Сегодня в Перми облачно, небольшие дожди, ветер северный слабый. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семи местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
0: Радио «Альфа».
3: Политическая реклама.
4: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
6: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
8: Банька

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 2006 года певица Мадонна впервые выступила в России, дала концерт в Лужниках. На стадион пришли около 50 тысяч зрителей. Билеты стоили от 6 до 50 тысяч рублей, но их раскупили мгновенно, да еще и стояли очереди, каких Москва начала 2000-х не помнила очень давно. На концерте Мадонна спустилась на сцену на сверкающем дискотечном шаре с кристаллами Сваровски, который стоил 2 миллиона долларов. За 2 часа выступления она поменяла костюмы 7 раз и, конечно, показала свой провокационный номер. Имитировала распятие Христа на сверкающем кресте с терновым венцом на голове. Этот номер жестко критиковали пресса, Ватикан и Русская Православная Церковь. И чтобы критику смягчить, в Москве во время исполнения номера на большом экране транслировались кадры с африканскими детьми, людьми, больными СПИДом, а еще видео крупного пожара, который случился весной того года на Сургутском газопроводе.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
3: На одну курицу весом где-то...
2: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.

0: улица Репина 2.
1: Каждый день в 7 вечера
2: наступает время Фудзиямы.
1: Спецсеты от 299 рублей.
2: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
1: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
3: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня облачно, небольшие дожди, ветер северный слабый. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
2: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Лена, ты куда это с утра пораньше?
4: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
3: За корой? Лен, осень же!
4: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
3: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
4: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
3: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
4: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
6: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
7: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
8: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 1940 года во Франции четверо подростков случайно обнаружили пещеру Ласко, галерею наскальной живописи. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На стенах пещеры быки, зубры, носороги, лошади и олени, которым больше 15 тысяч лет. Четверо подростков из города Монтиньяк гуляли и наткнулись на узкое отверстие в скале, пробитое упавшей после удара молнии сосной. Ребята пролезли в узкий лаз и оказались в большой пещере, где в свете фонариков увидели сотни рисунков. О находке друзья рассказали учителю Леону Лавалю, а тот сообщил ученому Анри Брейлю, который как раз скрывался в тех местах от фашистских оккупантов. Брейль первым установил подлинность наскальных рисунков и сравнил находку с испанской пещерой, открытой в конце 19 века, Альтамирой, и заявил, что если та столица пещерной живописи, то Ласко – ее Версаль. В 60-е годы прошлого века галерею наскальной живописи закрыли для посещений. Из-за дыхания многочисленных посетителей рисунки стали разрушаться. Но созданы точные копии пещеры Ласко, и в них туристов водят.
3: Радио Альфа.
4: Политическая реклама.
5: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
6: Реклама. Дом-а-дом. 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
7: Дом-а-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: После еды тяжесть, как камень проглотила.
9: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
8: Хочу попробовать.
9: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04. 483.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
12: Такой большой, сочный, с рыбкой.
13: Девочки, он нужен нам всем.
14: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ибо скидан. Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь.
15: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
16: Геометрия комфорта на Стахановской, 54.

0: звукоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
1: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Ка-чинг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось. Лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором. Это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы, хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы, возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги, вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
1: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «Сазан Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся!
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного. Просто бизнес.
7: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
10: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно, небольшие дожди, ветер северный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 15 градусов.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходимые. Консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину.

0: рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Ой, рубашка лопнула.
4: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
3: Смогу обновить весь гардероб?
4: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
5: А костюмы?
4: И костюмы, конечно, есть.
3: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
7: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
8: Такой большой, сочный, с рыбкой.
9: Девочки, он нужен нам всем.
10: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП скидан. Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81. Город Пермь.
11: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». В воскресенье 13 сентября в Перми будет пасмурно, небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Ночью и днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
4: На радио «Альфа» пять песен о любви.

0: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
1: После еды тяжесть, как камень проглотила.
2: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
1: Хочу попробовать.
2: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77.
4: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
5: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
6: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
6: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся!
6: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
8: ИП Мазиенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
9: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297-2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
10: Каждый день в 7 вечера
11: наступает время Фудзиямы.
10: Спецсеты от 299 рублей.
11: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
10: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
12: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРНП 311-0269-21-000-12.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Дом-о-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дом-о-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенд». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
10: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Фриболок». 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Лена, ты куда это с утра пораньше?
3: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
2: За корой? Лен, осень же!
3: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
2: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
3: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
2: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
3: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 2006 года певица Мадонна впервые выступила в России, дала концерт в Лужниках. На стадион пришли около 50 тысяч зрителей. Билеты стоили от 6 до 50 тысяч рублей, но их раскупили мгновенно, да еще и стояли очереди, каких Москва начала 2000-х не помнила очень давно. На концерте Мадонна спустилась на сцену на сверкающем дискотечном шаре с кристаллами Сваровски, который стоил 2 миллиона долларов. За 2 часа выступления она поменяла костюмы 7 раз и, конечно, показала свой провокационный номер. Имитировала распятие Христа на сверкающем кресте с терновым венцом на голове. Этот номер жестко критиковали пресса, Ватикан и Русская Православная Церковь. И чтобы критику смягчить, в Москве во время исполнения номера на большом экране транслировались кадры с африканскими детьми, людьми, больными СПИДом, а еще видео крупного пожара, который случился весной того года на Сургутском газопроводе.

0: Радио Альфа.
1: Реклама.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
3: а уезжают на новеньком автомобиле.
2: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
5: Дома-дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Ой, рубашка лопнула.
8: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
7: Смогу обновить весь гардероб?
8: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
9: А костюмы?
8: И костюмы, конечно, есть.
7: Погнали!
10: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
11: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
12: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель? Едем в Евразию за мебелью «Enzo Home». Мебелью с мировым именем.
13: «Enzo Home» – не просто мебель, а стиль жизни.
14: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
15: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
14: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
15: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
14: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
16: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
17: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. УГРНП 325-595-84-085-62.
18: Телефон рекламной службы 259 17

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП 6 Василий Владимирович. УГРН ИП 311-0269-210-00012.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
12: Реклама 0+.
13: Золотая коллекция. Радио.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно, небольшие дожди. Ветер северный и северо-западный до 3 метров в секунду. Предстоящей ночью и завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
2: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
3: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
4: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
5: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
6: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.

0: проще проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина 2.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
2: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
1: Там можно паять и программировать?
2: Конечно. И еще многое другое.
1: Записываемся!
2: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель TC Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: После еды тяжесть, как камень проглотила.
7: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
6: Хочу попробовать.
7: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные джинсы. Классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». В воскресенье 13 сентября в Перми будет пасмурно, небольшие дожди. Ветер северный и северо-западный до 3 метров в секунду. Ночью и днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Ой, рубашка лопнула.
4: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
3: Смогу обновить весь гардероб?
4: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
5: А костюмы?
4: И костюмы, конечно, есть.
3: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой – 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
8: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Дома-дом, 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
10: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Лена, ты куда это с утра пораньше?
2: В Шилово, в питомник растений крапива, пермь, за корой лиственницы.
1: За корой? Лен, осень же!
2: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
1: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
2: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
1: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
2: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
0: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
0: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
0: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Отдыхает тело и душа.
7: Да чего же хороша банька наша.
8: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
9: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
8: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
9: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
10: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
12: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Фриболок». 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
5: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
6: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
1: Каждый день в 7 вечера
2: наступает время Фудзиямы.
1: Спецсеты от 299 рублей.
2: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
1: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
3: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
4: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
5: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
6: После еды тяжесть, как камень проглотила.
7: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
6: Хочу попробовать.
7: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
0: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
2: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
3: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
2: Там можно паять и программировать?
3: Конечно. И еще многое другое.
2: Записываемся!
3: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
7: Такой большой, сочный, с рыбкой.
8: Девочки, он нужен нам всем.
9: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81, город Пермь.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно, небольшие дожди. Ветер северный и северо-западный до 3 метров в секунду. Предстоящей ночью и завтра днем плюс 13-15.
1: Реклама.
2: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
3: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
2: Закажи в центре металлокровли.
3: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
4: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
5: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
6: Каждый день в 7 вечера
7: наступает время Фудзиямы.
6: Спецсеты от 299 рублей.
7: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
6: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
8: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц, при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили, государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главная баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом склочной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном, 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: улица Репина 2.
1: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
2: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
3: Такой большой, сочный, с рыбкой. Девочки, он нужен нам всем.
2: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП скидан. Артём Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Год Пермь.
4: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: Золотая коллекция. Радио Альф.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». В воскресенье 13 сентября в Перми будет пасмурно, небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Ночью и днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «Сазановострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лена, ты куда это с утра пораньше?
5: В Шилово, в питомник растений крапива, пермь, за корой лиственницы.
4: За корой? Лен, осень же!
5: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
4: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
5: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
4: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
5: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
6: Ищите идеальные джинсы, классические брюки или удобные слаксы для выходных. Хватит тратить время на поиски. Магазин «Гапочка» – абсолютный выбор для мужчин. У нас есть все. Прямые, зауженные, широкие, строгие и повседневные. Любые размеры, идеальная посадка и честное качество. Пришел, померил, купил. Ленина, 47. Магазин брюк и джинсов «Гапочка».
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Беспилотное такси теперь и в Лондоне. Казалось бы, что удивительного. Роботакси уже ездят по Китаю и Америке. Но в Британии есть одно серьезное технологическое отличие. Полный отказ от запрограммированных карт. Вместо этого используется искусственный интеллект нового поколения. Система обрабатывает данные с внешних датчиков в режиме реального времени. И автомобиль самостоятельно принимает решения, адаптируется к трафику, поведению пешеходов и дорожным работам. Впрочем, на начальном этапе на водительском кресле будет находиться инженер-испытатель. На данный момент в Лондоне работают всего 15 беспилотных такси, поэтому шансы получить в заказ хотя бы один такой из 100 тысяч автомобилей Uber невелики. Но лиха беда начала. На очереди Токио и еще 11 крупных городов мира.
0: Радио «Альфа».

0: спасит. Трop jeune pour mourir. Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Лена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль. Ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможно, нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы, хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги, день ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи. Возможно, незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы. Коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Алена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль. Ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах.

0: Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможно, нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы, хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги, день ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи, возможно, незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
1: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 сентября в воскресенье в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Музыка, которую мы любим.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. You can't touch this.